0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Как на той высоте.

пусть потом помянет нас седой комдив Беларуси Рюга, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: нас один.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне понравился.

0: посылаем к себе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Радио Z.
1: Люби меня, люби, а может быть, будет легче.

0: завяла, а фиалочка в цвету.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одиночек.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу, да мир.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Мы не вздрогнем от обещания ада, мы видали его под землей.
5: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Анапа, известная как солнечный курорт, в годы войны стала ареной жестоких сражений. Этот сравнительно небольшой черноморский город-порт, связывающий Кавказ с Крымом, был для фашистов важным стратегическим объектом.
2: В июне 1941 года в Анапе началась массовая мобилизация. В срочном порядке были созданы добровольческий эскадрон и истребительный батальон. В их состав вошли в основном молодежь, старики и женщины. В городе ввели военное положение. Для маскировки все белые дома и заборы выкрасили в черный цвет. Вечером по улицам ходили проверяющие и смотрели, все ли окна тщательно замаскированы и не пробивается ли из них свет.
1: Начались перебои с продуктами. Хлеб стали продавать по карточкам. У магазинов стояли огромные очереди. Днем у громкоговорителя толпы людей слушали неутешительные новости. При входе в городской сквер был установлен огромный фанерный щит с нарисованной картой СССР. Поперек карты, от Баренцева до Черного моря, на гвоздиках крепилась красная ленточка, которая фиксировала положение фронта по сводкам информбюро. Ленточка должна была показывать победы Красной армии, а получалось наоборот.
2: Первые вражеские самолеты появились после бомбежки порта Новороссийска. Нагло, на небольшой высоте, они проносились над Анапой. Но город пока не бомбили. Первые два взрыва раздались в конце июля 41-го в районе Анапской бухты. С этого времени постоянно бомбили порт. Через него проходили тысячи тонн военных грузов, направляемых в районы боевых действий Одессы, Херсона, Николаева, а позже на Крымский полуостров для защитников Севастополя и Керчи.
1: Город защищали зенитные батареи среднего калибра. На катерах-охотниках в порту и на машинах-полуторках, стоящих на перекрестках улиц, были пулеметные установки. Во время ночных бомбежек немцы сбрасывали осветительные бомбы на парашютах. Было светло, как днем. В небе начиналось смертоносное действо. Летели бомбы, стреляли зенитки, пулеметы и самолеты.
2: На улицах, в каждом дворе, в школах были выкопаны траншеи и убежища. Сверху, от осколков зенитных снарядов и пуль, их накрывали бревнами, досками и засыпали толстым слоем земли. Сначала разрешалось пилить на улицах Анапы каждое второе дерево, но потом все акации, которыми гордился город, были вырублены.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, предприятия работали. С 7 вечера до 6 утра действовал комендантский час.
2: Военную историю Анапы и России навсегда вписан подвиг экипажа парохода «Фабрициус». 2 марта 1942 года он шел мимо Большого Утриша. Судно атаковал вражеский самолет-торпедоносец. Тонущий пароход затащили буксирами на камни. Началась 152-дневная героическая эпопея. Почти каждый день вражеские самолеты, пролетавшие мимо сидящего на мели Фабрициуса, наталкивались на заградительный огонь. Атаковали его и корабли. Пароход стал передним форпостом Анапы, опорным пунктом ПВО. И только в августе, когда немцы перешли в наступление, экипаж покинул судно.
1: Еще одна героическая страница истории Анапы развернулась на въезде в Витязево. В августе 42-го враг рвался к Новороссийску. Под натиском превосходящих сил части Красной армии оставили Анапу. Последними защитниками города стали 150 моряков-артиллеристов. Они понимали, главная задача – задержать наступление противника, насколько это возможно. Утром 30 августа Батарея открыла огонь по движущейся колонне танков и машин противника. С большими потерями людей и техники фашисты отступили. Следующим утром батарея вновь встретила врага огнем. Снарядов не жалели, но силы были неравны. К вечеру противник окружил героев. Расстреляв весь боезапас, часть группы попала в плен. Остальные бойцы погибли или пропали без вести.
2: 31 августа немцы захватили Анапу. В город вошли два полка мотопехоты и румынский кавалерийский корпус, а на аэродроме расположились истребители словацкой эскадрильи. Оккупанты заходили почти в каждый дом, забирали продукты, одежду и ценные вещи. Тех, кто оказывал сопротивление, хладнокровно убивали. Так начались долгие 13 месяцев оккупации.
1: В период с августа 1942 по сентябрь 1943 года на территории Анапского района фашисты применяли мобильные газовые камеры-душегубки. 25 ноября 1942 в станице Гастагаевской под предлогом эвакуации в Германию жителям было сказано взять с собой все самое ценное. После станичников свезли в здание горшечного магазина, забрали продукты и вещи, которые они взяли с собой. 27 ноября во двор заехала душегубка. В тот день в ней погибли 134 человека, в том числе 27 детей.
2: В окрестностях Анапы были организованы партизанские отряды. Линия фронта проходила рядом, и они сражались фактически не в тылу, а на передовой. Местные негустые леса хорошо просматривались и для укрытия были неудобны. После каждой операции приходилось менять точки дислокации. В городе действовала молодежная подпольная группа. Они доставляли сведения в партизанские отряды, устраивали взрывы и саботажи. Листовками со сводками Совинформбюро ребята поднимали дух анапчан, вселяли в них надежду.
1: В сентябре 1943-го советская армия приступила к долгожданному освобождению Анапы. Артподготовка перед штурмом началась в 6 утра и оказалась внезапной. Немцы даже не пытались отвечать. Полтора часа советская артиллерия крушила оборону врага, а авиация бомбила отступающие войска. 21 сентября город был освобожден.
2: За годы войны и оккупации в Анапе было разрушено более 90% зданий, домов. Не уцелели и санатории, предприятия, винзаводы, школы и больницы. Люди жили в землянках. Здания и то, что от них осталось, потихоньку разбирали, чтобы построить дома.
1: Уже в октябре в городе открыли начальные школы. К первой годовщине освобождения заработали почта, баня, электростанция и даже гостиница. За год упорного труда восстановили десятки промышленных предприятий, учреждений культуры и объектов жизнеобеспечения. Начали работать кирпично-черепичные и известковые заводы. Летом 1945 года первых отдыхающих принял санаторий имени Ленина. Курорт начал возрождаться.
2: Более 5000 анапчан пали на фронтах, пропали без вести, погибли в годы оккупации. 1500 человек были угнаны в Германию. В анапской земле покоится прах более 4000 воинов, погибших при освобождении города и района.
1: Анапа стала одним из символов стойкости Черноморского побережья. Она помнит своих героев, моряков, партизан, простых жителей, переживших ужасы войны. Многие улицы в городе названы их именами, а возведенные памятники напоминают о бессмертном подвиге. 5 мая 2011 года указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Анапе присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Города. годам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать-родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина.

я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамы, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта, мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение канал «Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» — это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной и бойцами, напрямую связь была.
1: Угу. Получается? Доверяют люди?
2: Ну, раз мы еще живы, то получается.
1: А вот это доверие, оно же выстраивалось не сразу, а поэтапно. Как это происходило? То есть вы находитесь здесь, в «Приграничье», вы все это понимаете, видите своими глазами, но люди, которые находятся там далеко, им же нужно как-то объяснить, донести, что происходит.
2: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, ну, не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую он никакому психиатру и никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут, и никогда больше не раскроется. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. А это причем был 22-й год, еще лето. Угу. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала: ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и в принципе они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит. Кто читатели, те ушли, как сборы начались.
1: Вот я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
2: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
1: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
3: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже подтянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
1: Ты в школе учишься или закончила школу?
3: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
1: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, эта история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
3: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
1: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
3: да.
1: Или ты одна это делаешь?
3: Вдвоем.
1: Как у вас появилась эта идея?
3: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестала хватать времени. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
1: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
2: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа фахового помощи военнослужащим. Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружье, мы обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг другу, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
1: Что поете?
2: Ну, у нас только, наверное, милитари песни, гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить.
2: Ну, которые несколько раз уже проходят. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
2: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно.
1: Нет. Не было, Катюша, тебе?
3: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля». Там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической «Катюша»?
3: Да.
1: Перепевали?
3: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню в «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
3: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
3: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
3: И есть песня группы Любе «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
3: Дай ему сил,
4: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

лишь тишина и черный дым вдали. Пацаны работу сделали, ушли.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на

поражение, сирота. Солдат зашьет сапоги, солдат.

Те никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось,

0: Поражение сирота, у победы 100 отцов поражение. Сирота.
1: Радио Z. Без помех к успеху.
2: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плечо.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись!
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Зет.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Алексей Стешенко, 40 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО, потому что по-другому не мог. Был ранен. Вернувшись, продолжил службу в тылу.
9: Можете рассказать о своем детстве, каким вы были сыном?
11: Ну, скорее всего, хулиганом таким, характерный такой был, упертый, на своем всегда стоял.
9: Увлекались ли вы спортом?
11: Да, бокс.
9: Как и когда вы оказались на СВО?
11: В армии служил, в Чечне. После армии работал в строительной компании. Потом строительная компания развалилась, обанкротилась. Ушел работать на ЖБК, на завод. И когда началось СВО, в 22-м году, принял решение пойти, не остаться в стороне. Родители об этом не знали.
9: Когда мама узнала?
11: Когда получила ранение.
9: Сколько времени прошло с того момента, как вы ушли на СВО и получили ранение?
11: 3 месяца почти.
9: Эти 3 месяца у вас была связь с мамой?
11: Была, да. Я сказал, что я уехал в охрану в Москву. Ну, не всегда выходил на связь. Угу. Я сразу предупредил, что связь плохая в Московской области. Там. Потом, когда узнал, он сказал, я почему-то и догадывалась.
9: Как у вас случилось ранение? Что произошло?
11: Мы были в населенном пункте Сватово. Работал вражеский танк. От прилета нас двоих с товарищем с пулеметчиком ранило. Получили тяжелое ранение. Как говорится, жизнь перед глазами не пролетала. В голове было самому себе оказать быструю помощь. Сам себя перетянул, тем самым спасли жизнь. И эвакуационная рупа была неподалеку. У нас сначала в Луганске, с Луганска на вертушке в Валуйке. С Валуйки уже сюда, в Белгород, привезли. Ну и здесь позвонил, сказал, что получил ранение. И на следующий день в Москву улетели.
9: Какие слова нужно подобрать маме, что вы ей тогда сказали?
11: Позвонил, сказал, сильно не переживай. Все хорошо, получил ранение, жив, почти здоров.
9: Что помогло вам почувствовать веру в жизнь, силу для того, чтобы вернуться?
11: Ну, когда с тобой друзья, боевые товарищи, рядом плечом к плечу, это тоже колоссальная поддержка. Ты уверен в каждом бойце. Это и придавало уверенности.
9: После ранения что сейчас со здоровьем у вас?
11: Долгая реабилитация была, 2 года. Сейчас, слава богу, более-менее. Каждые полгода реабилитацию прохожу все равно. Но не работает, ну, справляемся.
9: Война оставляет большой след в душе. И немногие люди готовы еще раз это пережить. Как вы сделали такой серьезный шаг?
11: Скорее всего, это, ну, я ценю как, наверное, в крови. Прадеда. Один танкист был, другой летчик, может,
9: вот
11: оттуда.
9: Говорят, что на войне нет неверующих в Бога. И когда мы спрашиваем бойцов, чем вам помочь, многие отвечают, что молитесь за нас. Верили ли вы в Бога?
11: Конечно, верил, потому что без веры никуда. Мы все верующие, как бы мы. Когда куда-то попадаем в сложные ситуации, мы кого вспоминаем? Бога и мать.
9: Был ли у вас какой-то оберег? Или частичка дома, которую вот вы привезли с собой?
11: Перед тем, как уходил, хорошая знакомая подарила монету на удачу. Ну, я ее с собой забрал, естественно.
9: Как вы считаете, эта монета принесла вам удачу?
11: Считаю, да. По крайней мере, сижу, разговариваю.
9: Если бы вам предложили вернуться на СВО, вы бы сделали это?
11: Вернулся, да? Конечно. Ну, из-за тяжелого ранения отказывают.
9: А чем вы сейчас занимаетесь?
11: После, как прошла реабилитация, сформировался отряд «Орлан». Не мог остаться в стороне, так как работа по мне ближе.
0: Какие задачи боевые выполняете сейчас?
11: По уничтожению БПЛА.
0: Давайте вернемся в тот день, когда вас встретили дома. Как это было?
11: Целый стол был накрыт всякими вкусняшками. Там она очень хорошо готовит.
0: А самое любимое блюдо мамина какое?
11: Курица в духовке с картошкой.
0: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. И я не знаю, как часто вы говорите о своих чувствах, но предлагаю сейчас в нашем эфире сказать несколько слов вашей маме и всем матерям, которые ждут сыновей дома.
11: Мам, хочу тебе в первую очередь пожелать крепкого здоровья, никогда не унывать, терпения. Я тебя сильно люблю.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся домой.

0: Песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». Что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и

0: мертвые крестом, и другие заключенные пусть считают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
1: Радио Z.

0: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8, телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

не думая, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. До самого

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: «А давайте честно» с Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Сегодня я хотел бы поговорить о недавно прошедшем празднике – Дне Победы, с 81-й годовщиной которой я нас всех, конечно же, искренне поздравляю, пусть и с некоторым опозданием. Вот явственно и точно, наблюдая внимательно, заметил, что с каждым годом значение Дня Победы в Великой Отечественной войне становится для нас всех только больше. Прежде всего, как урок из прошлого и понимание будущего. Теперь, наверное, ни у кого не осталось ни малейших сомнений, что нацизм, коричневая чума века 20-го, проросла снова. Зацвела буйным цветом там, где опять поставили целью наше с вами уничтожение. Немецкие власти в Берлине запрещают советские песни, советскую символику, запрещают все, что им напоминает о нашем солдате-победителе. В Киеве нацистская марионетка каждый год вынашивает планы сорвать праздничный парад в Москве. И у него за спиной все те же потомки нацистских недобитков, дедушки которых зиговали и охотно присягали Гитлеру, которые теперь, впрочем, как и 80 лет назад, используя коллаборантов в качестве своего пушечного мяса, накачивая их оружием, деньгами, давая им свое политическое прикрытие, вновь хотят нанести России стратегическое поражение. Если говорить без политеса и прямо, уничтожить, стереть с карты. Мы с вами должны понимать, что никакой страны Украина более не существует. Чужое оружие, чужие центры принятия решений, чужая разведка, чужая связь, чужие инструкторы и центры подготовки. Даже деньги, за которые эта недострана существует, тоже чужие. По сути, это теперь полностью территория-наемник. Со всеми ресурсами и населением, которое внешние кукловоды используют против нас. Какая злая ирония. Оравшие о незалежности стали просто мясом, которое отлавливают на улицах и кидают на убой. Люди, предавшие все свое прошлое, забывшие своих предков и их подвиги. Ну а все потуги вытравить из нашего народа историческую память смрадными словечками и нападками на День Победы, попытками превратить его в день какой-то там уничижительной скорби, раздавил когда-то, как каток, наш бессмертный полк. Попытки установить тотальный нацистский контроль над территориях бывшей Украины останавливает сегодня наша специальная военная операция. То, что делали наши предки, теперь делают уже наши с вами поколения. Вновь останавливают нацизм. И подвиги ветеранов Великой Отечественной сегодня повторяют их внуки. Достойно повторяют. С полным пониманием, за что и против чего они сегодня выполняют свою священную ратную работу. В те 40-е годы прошлого века против нацизма встала вся наша страна, не делясь по географии и национальностям. И сегодня все повторилось. Мы народ победителей. Это наша историческая миссия – вгонять осиновый кол в могилу европейского нацизма. Честь и хвала вовеки нашим защитникам Родины. Вечная память павшим за нашу свободу и независимость, за наше существование. Ведь что тогда, что сейчас, именно так ставится вопрос. Нацистам нужна наша смерть. Наши воины защищают жизнь. И победа, что тогда, что сейчас, была и будет за нами. Но нельзя забывать, что наш враг действует против нас не только на линии боевого соприкосновения. Он пытается отравить душу своими сатанинскими методиками, играя на низменных чувствах. В этом году это было особенно явственно, когда наркофюрер заявил о том, что он ударит по нашему сакральному символу – параду Победы в Москве. Этот поросячий визг подхватили, конечно же, по команде тысячи подсвинков. Нагнетали как могли. Про Россию слаба, Украина перемагает и подобное тому. Когда же Россия спокойно и уверенно предупредила, что любая попытка атаковать наш парад неминуемо приведет к тому, что будет сметен с лица земли центр Киева со всеми тамошними центрами управления, методичка тут же поменялась. Истошно заголосили про то, что, мол, российскому руководству важна только Москва, а на то, что летит по Белгороду другим регионам, типа наплевать. Причем эту смрадную ложь начали, что называется, прокачивать как извне, так и изнутри. Методичка эта не новая. Еще с тех времен, когда на территориях союзных республик активно вбрасывался лозунг «Хватит кормить Москву». Кстати, на Украине с этого все возрождение укранацизма и бандеровщины и началось. Ну, если тогда сработало, почему бы не попробовать еще противопоставить центр и регионы? Все то же самое. Нагло-саксонское «разделяй и властвуй». Дорогие друзья, ни одна страна в мире не существует и не может существовать без своих сакральных символов. Столпов государственности. Кремль, Красная площадь, Парад Победы – это символы в сердце каждого гражданина России. Вот по ним и угрожали ударить. В самое сердце Родины. Кстати, наши героические предки этот символизм прекрасно понимали. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. И парад 7 ноября 1941 года в осажденной Москве проводили. А потом писали с гордостью на боевой технике на Берлин, по Рейхстагу. Тоже символы, только вражеские. Вы знаете, по моему мнению, мы зря отказываемся от употребления старых, проверенных временем терминов в угоду новомодным. Ну вот смотрите, есть полузабытый термин «клокер», означающий человека, который занимается созданием искусственного успеха либо провала артиста или целого спектакля. Есть термин «клака» – организация, занимающаяся созданием суррогатного успеха или провала чужого выступления, группой подставных зрителей, клокеров, нанятых антрепренером, ведущим актером, драматургом или политиком и тому подобное. Есть, в общем, любая неискренняя и заранее организованная коллективная поддержка или освистывание. Клокеры стараются заставить публику в театрах вместе с ними аплодировать, кричать «Браво!» или проявлять недовольство. Сам феномен клаки основан на эффекте социального доказательства, суть которого состоит в том, что люди, находящиеся на концерте, в кинотеатре, на митинге, тем более расположены к аплодисментам, смеху и тому подобному, чем больше людей вокруг поступают аналогично. Да, это именно технология искусственного разделения. Да, она именно так и работает, через информационное социальное влияние, когда некоторые люди, предполагая, что окружающие лучше знакомы с ситуацией, копируют их поведение. Да, эту технологию часто используют для сознательной манипуляции поведением других. И особенно в наш век социальных сетей и алгоритмов искусственного интеллекта. Именно эту старую, но действенную технологию сейчас пытаются использовать против нас. Многократно рассказывал, что по рецепту аналитиков корпорации РЕНД правительству США надо укроруками делать как можно больше ударов вглубь России. Тогда она точно падет. У них нет никаких других реальных рычагов влияния на нас, кроме как попытки взорвать Россию изнутри. В очередной раз. Конечно же, вызвав внутреннее недовольство ударами, брожение умов, ощущение безволия руководства страны. И таким образом, а дальше уже общее место для всех методичек. Переворот и так далее и тому подобное. Но как же спроецировать вот эти вот хотелки кукловодов, манипуляторов к нам, сюда, в вложить в головы россиян нужные мысли и чужие смыслы. Ведь каждый такой вот удар вглубь должен обязательно сопровождаться комплексной информационной проработкой. Вот для этого у нас и плодят в информпространстве целые сетки этих самых клак и клакеров. У меня есть группа для комментариев в мессенджере. Чат в просторечии, в котором добавиться можно только с моего разрешения. И вот, проверяя желающих, я обнаружил, что эти новые, совершенно разные аккаунты пишут одними и теми же словами, буквально. Естественно, в соответствующей повесточке. Те самые клокеры. Новое время, новые технологии. Да и в нашем информационном пространстве сформировалась целая клака персонажей, которые по крайнему непониманию своему или преследуя какие-то свои меркантильные, свои корыстные интересы, служат верными помощниками вот этих всех рендов и подведомственных им ЦИПСО. После любого террористического удара появляется примерно одна и та же стая крикунов, которые стандартно констатируют переход очередной красной линии и обвиняют какую-то, только им известную, российскую элиту в том, что она, дескать, не хочет воевать. У этих кликуш любое действие врага всегда является красной линией. И, как следствие, абсолютно любое такое пересечение красных линий неизменно сопровождается истошными призывами ударить по центрам принятия решений, немедленно усилить интенсивность боевых действий, сжечь дотла Киев и Львов и вообще устроить что-то типа тотальной войны. И если не жахнули, значит слив. Дорогие друзья, я прекрасно понимаю, как порой трудно человеку противостоять вот таким социальным технологиям, да еще и массовым, затрагивающим каждого и воздействующим постоянно. Тут можно порекомендовать лишь всегда помнить, что на том уровне, где принимаются судьбоносные для всех нас решения, совершенно иной масштаб информирования нам порой совершенно недоступны. И второе. Во время войны никогда не отказывать высшему политическому руководству нашей страны в доверии. Просто вспоминать, к чему это может привести на примере 20 века. Сравнивать 1917 и 1945 год. Позорный Брестский мир и гражданская война, и в итоге первого события, и великая победа в итоге второго. И тогдашний верховный главнокомандующий Сталин прекрасно понимал это, произнося свой знаменитый тост за здоровье русского народа. Доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Враг-то у нас сегодня тот же самый. И о наших региональных делах. Вчера Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, теперь уже с приставкой «экс», попрощался с белгородцами. Сказал большое спасибо каждому из нас. Тем, кто стоял с ним в одном строю, и даже тем, кто критиковал и ругал. Пожелал каждому Божьего благословения, чтобы счастье, мир, достаток, любовь царили в каждом сердце, в каждом доме, чтобы близкие были всегда рядом, и их забота и внимание согревали даже в самые лютые морозы. А также пожелал нам всем главного – победы, отметив, что именно наша Белгородская область – как никто другой, ее заслужила. И она, наша область, решением президента России Владимира Путина получила нового исполняющего обязанности губернатора. Можно сказать, генерал-губернатора. Впервые с 1779 года. Что, в общем-то, совершенно логично. Белгород, что в те далекие времена, что сегодня, форпост. Главный город белгородской черты. Важнейший военно-административный центр региона, который из приграничного стал прифронтовым. Александр Шуваев, наш с вами земляк из Нового Оскола. Человек, который всю жизнь посвятил служению Родине. Прошедший ратный путь от курсанта Рязанского института ВДВ до командира бригады. Участник боевых действий на Северном Кавказе, в Грузии, в Сирии. За его плечами Академия имени Фрунзе, которую он окончил с отличием. С первых дней на СВО освобождал Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку, Дзержинск. Командовал легендарной 1-й гвардейской мотострелковой славянской бригадой. Герой Луганской Народной Республики. Герой России. Гвардии генерал-майор. Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с мечами. Кавалер ордена Александра Невского. Кавалер 3 орденов мужества и награжден медалью Суворова. Согласитесь, достойнейший жизненный путь для 45-летнего мужчины. Есть уже и гражданский опыт. Участник президентской программы «Время героев», которая выстроена по аналогии со школой губернаторов, работал в должности заместителя главы Иркутской области. И вот теперь вернулся в родные края, чтобы принять руководство нашим прифронтовым регионом в это совсем непростое время. Мне кажется, что его опыт здесь будет как нельзя кстати. Но белгородцы спартанца, боевой позывной Александра Михайловича, поддержат. Что тут скажешь? В добрый путь к нашей общей победе.

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск, и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. Возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.
2: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и походы,

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Анапа, известная как солнечный курорт, в годы войны стала ареной жестоких сражений. Этот сравнительно небольшой черноморский город-порт, связывающий Кавказ с Крымом, был для фашистов важным стратегическим объектом.
2: В июне 1941 года в Анапе началась массовая мобилизация. В срочном порядке были созданы добровольческий эскадрон и истребительный батальон. В их состав вошли в основном молодежь, старики и женщины. В городе ввели военное положение. Для маскировки все белые дома и заборы выкрасили в черный цвет. Вечером по улицам ходили проверяющие и смотрели, все ли окна тщательно замаскированы и не пробивается ли из них свет.
1: Начались перебои с продуктами. Хлеб стали продавать по карточкам. У магазинов стояли огромные очереди. Днем у громкоговорителя толпы людей слушали неутешительные новости. При входе в городской сквер был установлен огромный фанерный щит с нарисованной картой СССР. Поперек карты, от Баренцева до Черного моря, на гвоздиках крепилась красная ленточка, которая фиксировала положение фронта по сводкам информбюро. Ленточка должна была показывать победы Красной армии, а получалось наоборот.
2: Первые вражеские самолеты появились после бомбежки порта Новороссийска. Нагло, на небольшой высоте, они проносились над Анапой. Но город пока не бомбили. Первые два взрыва раздались в конце июля 41-го в районе Анапской бухты. С этого времени постоянно бомбили порт. Через него проходили тысячи тонн военных грузов, направляемых в районы боевых действий Одессы, Херсона, Николаева, а позже на Крымский полуостров для защитников Севастополя и Керчи.
1: Город защищали зенитные батареи среднего калибра. На катерах-охотниках в порту и на машинах-полуторках, стоящих на перекрестках улиц, были пулеметные установки. Во время ночных бомбежек немцы сбрасывали осветительные бомбы на парашютах. Было светло, как днем. В небе начиналось смертоносное действо. Летели бомбы, стреляли зенитки, пулеметы и самолеты.
2: На улицах, в каждом дворе, в школах были выкопаны траншеи и убежища. Сверху, от осколков зенитных снарядов и пуль, их накрывали бревнами, досками и засыпали толстым слоем земли. Сначала разрешалось пилить на улицах Анапы каждое второе дерево, но потом все акации, которыми гордился город, были вырублены.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, предприятия работали. С 7 вечера до 6 утра действовал комендантский час.
2: Военную историю Анапы и России навсегда вписан подвиг экипажа парохода «Фабрициус». 2 марта 1942 года он шел мимо Большого Утриша. Судно атаковал вражеский самолет-торпедоносец. Тонущий пароход затащили буксирами на камни. Началась 152-дневная героическая эпопея. Почти каждый день вражеские самолеты, пролетавшие мимо сидящего на мели Фабрициуса, наталкивались на заградительный огонь. Атаковали его и корабли. Пароход стал передним форпостом Анапы, опорным пунктом ПВО. И только в августе, когда немцы перешли в наступление, экипаж покинул судно.
1: Еще одна героическая страница истории Анапы развернулась на въезде в Витязево. В августе 42-го враг рвался к Новороссийску. Под натиском превосходящих сил части Красной армии оставили Анапу. Последними защитниками города стали 150 моряков-артиллеристов. Они понимали, главная задача – задержать наступление противника, насколько это возможно. Утром 30 августа Батарея открыла огонь по движущейся колонне танков и машин противника. С большими потерями людей и техники фашисты отступили. Следующим утром батарея вновь встретила врага огнем. Снарядов не жалели, но силы были неравны. К вечеру противник окружил героев. Расстреляв весь боезапас, часть группы попала в плен. Остальные бойцы погибли или пропали без вести.
2: 31 августа немцы захватили Анапу. В город вошли два полка мотопехоты и румынский кавалерийский корпус, а на аэродроме расположились истребители словацкой эскадрильи. Оккупанты заходили почти в каждый дом, забирали продукты, одежду и ценные вещи. Тех, кто оказывал сопротивление, хладнокровно убивали. Так начались долгие 13 месяцев оккупации.
1: В период с августа 1942 по сентябрь 1943 года на территории Анапского района фашисты применяли мобильные газовые камеры-душегубки. 25 ноября 1942 в станице Гастагаевской под предлогом эвакуации в Германию жителям было сказано взять с собой все самое ценное. После станичников свезли в здание горшечного магазина, забрали продукты и вещи, которые они взяли с собой. 27 ноября во двор заехала душегубка. В тот день в ней погибли 134 человека, в том числе 27 детей.
2: В окрестностях Анапы были организованы партизанские отряды. Линия фронта проходила рядом, и они сражались фактически не в тылу, а на передовой. Местные негустые леса хорошо просматривались и для укрытия были неудобны. После каждой операции приходилось менять точки дислокации. В городе действовала молодежная подпольная группа. Они доставляли сведения в партизанские отряды, устраивали взрывы и саботажи. Листовками со сводками Совинформбюро ребята поднимали дух анапчан, вселяли в них надежду.
1: В сентябре 1943-го советская армия приступила к долгожданному освобождению Анапы. Артподготовка перед штурмом началась в 6 утра и оказалась внезапной. Немцы даже не пытались отвечать. Полтора часа советская артиллерия крушила оборону врага, а авиация бомбила отступающие войска. 21 сентября город был освобожден.
2: За годы войны и оккупации в Анапе было разрушено более 90% зданий, домов. Не уцелели и санатории, предприятия, винзаводы, школы и больницы. Люди жили в землянках. Здания и то, что от них осталось, потихоньку разбирали, чтобы построить дома.
1: Уже в октябре в городе открыли начальные школы. К первой годовщине освобождения заработали почта, баня, электростанция и даже гостиница. За год упорного труда восстановили десятки промышленных предприятий, учреждений культуры и объектов жизнеобеспечения. Начали работать кирпично-черепичные и известковые заводы. Летом 1945 года первых отдыхающих принял санаторий имени Ленина. Курорт начал возрождаться.
2: Более 5000 анапчан пали на фронтах, пропали без вести, погибли в годы оккупации. 1500 человек были угнаны в Германию. В анапской земле покоится прах более 4000 воинов, погибших при освобождении города и района.
1: Анапа стала одним из символов стойкости Черноморского побережья. Она помнит своих героев, моряков, партизан, простых жителей, переживших ужасы войны. Многие улицы в городе названы их именами, а возведенные памятники напоминают о бессмертном подвиге. 5 мая 2011 года указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Анапе присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории «Е». Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8, телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамы, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как не им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта, мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение канал «Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» — это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной и бойцами, напрямую связь была.
1: Угу. Получается? Доверяют люди?
2: Ну, раз мы еще живы, то получается.
1: А вот это доверие, оно же выстраивалось не сразу, а поэтапно. Как это происходило? То есть вы находитесь здесь, в «Приграничье», вы все это понимаете, видите своими глазами, но люди, которые находятся там далеко, им же нужно как-то объяснить, донести, что происходит.
2: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. Это причем был 22-й год, еще лето. Угу. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса, нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, и нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала: ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и, в принципе, они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит, кто читатели, те ушли, как сборы начались.
1: Я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
2: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
1: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
3: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже подтянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
1: Ты в школе учишься или закончила школу?
3: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
1: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, это история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
3: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
1: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
3: да.
1: Или ты одна это делаешь?
3: Вдвоем.
1: Как у вас появилась эта идея?
3: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестала хватать времени. Угу. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
1: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
2: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа фахов помощи военнослужащим. Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружьем обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг друга, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
1: Что поете?
2: Ну, у нас только, наверное, милитари песни, гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить?
2: Ну, которые несколько раз уже проходят. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
2: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно.
1: Нет. Не было, Катюша, тебе?
3: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля». Там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической, Катюша?
3: Да.
1: Перепевали?
3: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню в «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому угу. Решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
3: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
3: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
3: И есть песня группы Любе «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
3: Дай ему сил,
4: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто,

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: на позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: взревев, присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Алексей Стешенко, 40 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО, потому что по-другому не мог. Был ранен. Вернувшись, продолжил службу в тылу.
7: Можете рассказать о своем детстве, каким вы были сыном?
9: Ну, скорее всего, хулиганом таким, характерный такой был. Упертый, на своем всегда стоял.
7: Увлекались ли вы спортом?
9: Да, бокс.
7: Как и когда вы оказались на СВО?
9: В армии служил, в Чечне. После армии работал в строительной компании. Потом строительная компания развалилась, обанкротилась. Ушел работать на ЖБК, на завод. И когда началось СВО, в 22-м году, принял решение пойти, не остаться в стороне. Родители об этом не знали.
7: Когда мама узнала?
9: Когда получила ранение. Этом?
7: Сколько времени прошло с того момента, как вы ушли на СВО и получили ранение?
9: 3 месяца почти.
7: Эти 3 месяца у вас была связь с мамой?
9: Была, да. Я сказал, что я уехал в охрану в Москву. Ну, не всегда выходил на связь. Угу. Я сразу предупредил, что связь плохая в Московской области. Там. Потом, когда узнал, он сказал, я почему-то и догадывалась.
7: Как у вас случилось ранение? Что произошло?
9: Мы были в населенном пункте Сватово. Работал вражеский танк. От прилета нас двоих с товарищем с пулеметчиком ранило. Получили тяжелое ранение. Как говорится, жизнь перед глазами не пролетала. В голове было самому себе оказать быструю помощь. Сам себя перетянул, тем самым спасли жизнь. И эвакуационная группа была неподалеку. У нас сначала в Луганске, с Луганска на вертушке в Валуйке. С Валуйки уже сюда, в Белгород, привезли. Ну и здесь позвонил, сказал, что получил ранение. И на следующий день в Москву улетели.
7: Какие слова нужно подобрать маме? Что вы ей тогда сказали?
9: Позвонил, сказал, сильно не переживай. Все хорошо, получил ранение, жив, почти здоров.
7: Что помогло вам почувствовать веру в жизнь, силу для того, чтобы вернуться?
9: Ну, когда с тобой друзья, боевые товарищи, рядом плечом к плечу, это тоже колоссальная поддержка. Ты уверен в каждом бойце. Это и придавало уверенности.
7: После ранения что сейчас со здоровьем у вас?
9: Долгая реабилитация была, 2 года. Сейчас, слава богу, более-менее. Каждые полгода реабилитацию прохожу все равно. Но не работает, ну, справляемся.
7: Война оставляет большой след в душе. И немногие люди готовы еще раз это пережить. Как вы сделали такой серьезный шаг?
9: Скорее всего, это, ну, я ценю как, наверное, в крови. Прадеда. Один танкист был, другой летчик, может,
7: вот
9: оттуда.
7: Говорят, что на войне нет неверующих в Бога. И когда мы спрашиваем бойцов, чем вам помочь, многие отвечают, что молитесь за нас. Верили ли вы в Бога?
9: Конечно, верил, потому что без веры никуда. Мы все верующие, как бы мы. Когда куда-то попадаем в сложные ситуации, мы кого вспоминаем? Бога и мать.
7: Был ли у вас какой-то оберег? Или частичка дома, которую вот вы привезли с собой?
9: Перед тем, как уходил, хорошая знакомая подарила монету на удачу. Ну, я ее с собой забрал, естественно.
7: Как вы считаете, эта монета принесла вам удачу?
9: Считаю, да. По крайней мере, сижу, разговариваю.
7: Если бы вам предложили вернуться на СВО, вы бы сделали это?
9: Вернулся, да? Конечно. Ну, из-за тяжелого ранения отказывают.
7: А чем вы сейчас занимаетесь?
9: После, как прошла реабилитация, сформировался отряд «Орлан». Не мог остаться в стороне, так как работа по мне ближе.
0: Какие задачи боевые выполняете сейчас?
9: По уничтожению БПЛА.
0: Давайте вернемся в тот день, когда вас встретили дома. Как это было?
9: Целый стол был накрыт всякими вкусняшками. Там она очень хорошо готовит.
0: А самое любимое блюдо мамина какое?
9: Курица в духовке с картошкой.
0: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. И я не знаю, как часто вы говорите о своих чувствах, но предлагаю сейчас в нашем эфире сказать несколько слов вашей маме и всем матерям, которые ждут сыновей дома.
9: Мам, хочу тебе в первую очередь пожелать крепкого здоровья, никогда не унывать, терпения. Я тебя сильно люблю.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.

святым. Я в это верю беззаветно.

0: сейчас оплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: возвращается.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Анапа, известная как солнечный курорт, в годы войны стала ареной жестоких сражений. Этот сравнительно небольшой черноморский город-порт, связывающий Кавказ с Крымом, был для фашистов важным стратегическим объектом.
2: В июне 1941 года в Анапе началась массовая мобилизация. В срочном порядке были созданы добровольческий эскадрон и истребительный батальон. В их состав вошли в основном молодежь, старики и женщины. В городе ввели военное положение. Для маскировки все белые дома и заборы выкрасили в черный цвет. Вечером по улицам ходили проверяющие и смотрели, все ли окна тщательно замаскированы и не пробивается ли из них свет.
1: Начались перебои с продуктами. Хлеб стали продавать по карточкам. У магазинов стояли огромные очереди. Днем у громкоговорителя толпы людей слушали неутешительные новости. При входе в городской сквер был установлен огромный фанерный щит с нарисованной картой СССР. Поперек карты, от Баренцева до Черного моря, на гвоздиках крепилась красная ленточка, которая фиксировала положение фронта по сводкам информбюро. Ленточка должна была показывать победы Красной армии, а получалось наоборот.
2: Первые вражеские самолеты появились после бомбежки порта Новороссийска. Нагло, на небольшой высоте, они проносились над Анапой. Но город пока не бомбили. Первые два взрыва раздались в конце июля 41-го в районе Анапской бухты. С этого времени постоянно бомбили порт. Через него проходили тысячи тонн военных грузов, направляемых в районы боевых действий Одессы, Херсона, Николаева, а позже на Крымский полуостров для защитников Севастополя и Керчи.
1: Город защищали зенитные батареи среднего калибра. На катерах-охотниках в порту и на машинах-полуторках, стоящих на перекрестках улиц, были пулеметные установки. Во время ночных бомбежек немцы сбрасывали осветительные бомбы на парашютах. Было светло, как днем. В небе начиналось смертоносное действо. Летели бомбы, стреляли зенитки, пулеметы и самолеты.
2: На улицах, в каждом дворе, в школах были выкопаны траншеи и убежища. Сверху, от осколков зенитных снарядов и пуль, их накрывали бревнами, досками и засыпали толстым слоем земли. Сначала разрешалось пилить на улицах Анапы каждое второе дерево, но потом все акации, которыми гордился город, были вырублены.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, предприятия работали. С 7 вечера до 6 утра действовал комендантский час.
2: Военную историю Анапы и России навсегда вписан подвиг экипажа парохода «Фабрициус». 2 марта 1942 года он шел мимо Большого Утриша. Судно атаковал вражеский самолет-торпедоносец. Тонущий пароход затащили буксирами на камни. Началась 152-дневная героическая эпопея. Почти каждый день вражеские самолеты, пролетавшие мимо сидящего на мели Фабрициуса, наталкивались на заградительный огонь. Атаковали его и корабли. Пароход стал передним форпостом Анапы, опорным пунктом ПВО. И только в августе, когда немцы перешли в наступление, экипаж покинул судно.
1: Еще одна героическая страница истории Анапы развернулась на въезде в Витязево. В августе 42-го враг рвался к Новороссийску. Под натиском превосходящих сил части Красной армии оставили Анапу. Последними защитниками города стали 150 моряков-артиллеристов. Они понимали, главная задача – задержать наступление противника, насколько это возможно. Утром 30 августа батарея открыла огонь по движущейся колонне танков и машин противника. С большими потерями людей и техники фашисты отступили. Следующим утром батарея вновь встретила врага огнем. Снарядов не жалели, но силы были неравны. К вечеру противник окружил героев. Расстреляв весь боезапас, часть группы попала в плен, остальные бойцы погибли или пропали без вести.
2: 31 августа немцы захватили Анапу. В город вошли два полка мотопехоты и румынский кавалерийский корпус, а на аэродроме расположились истребители словацкой эскадрильи. Оккупанты заходили почти в каждый дом, забирали продукты, одежду и ценные вещи. Тех, кто оказывал сопротивление, хладнокровно убивали. Так начались долгие 13 месяцев оккупации.
1: В период с августа 1942 по сентябрь 1943 года на территории Анапского района фашисты применяли мобильные газовые камеры-душегубки. 25 ноября 1942 в станице Гастагаевской под предлогом эвакуации в Германию жителям было сказано взять с собой все самое ценное. После станичников свезли в здание горшечного магазина, забрали продукты и вещи, которые они взяли с собой. 27 ноября во двор заехала душегубка. В тот день в ней погибли 134 человека, в том числе 27 детей.
2: В окрестностях Анапы были организованы партизанские отряды. Линия фронта проходила рядом, и они сражались фактически не в тылу, а на передовой. Местные негустые леса хорошо просматривались и для укрытия были неудобны. После каждой операции приходилось менять точки дислокации. В городе действовала молодежная подпольная группа. Они доставляли сведения в партизанские отряды, устраивали взрывы и саботажи. Листовками со сводками Совинформбюро ребята поднимали дух анапчан, вселяли в них надежду.
1: В сентябре 1943-го советская армия приступила к долгожданному освобождению Анапы. Артподготовка перед штурмом началась в 6 утра и оказалась внезапной. Немцы даже не пытались отвечать. Полтора часа советская артиллерия крушила оборону врага, а авиация бомбила отступающие войска. 21 сентября город был освобожден.
2: За годы войны и оккупации в Анапе было разрушено более 90% зданий, домов. Не уцелели и санатории, предприятия, винзаводы, школы и больницы. Люди жили в землянках. Здания и то, что от них осталось, потихоньку разбирали, чтобы построить дома.
1: Уже в октябре в городе открыли начальные школы. К первой годовщине освобождения заработали почта, баня, электростанция и даже гостиница. За год упорного труда восстановили десятки промышленных предприятий, учреждений культуры и объектов жизнеобеспечения. Начали работать кирпично-черепичные и известковые заводы. Летом 1945 года первых отдыхающих принял санаторий имени Ленина. Курорт начал возрождаться.
2: Более 5000 анапчан пали на фронтах, пропали без вести, погибли в годы оккупации. 1500 человек были угнаны в Германию. В Анапской земле покоится прах более 4000 воинов, погибших при освобождении города и района.
1: Анапа стала одним из символов стойкости Черноморского побережья. Она помнит своих героев, моряков, партизан, простых жителей, переживших ужасы войны. Многие улицы в городе названы их именами, а возведенные памятники напоминают о бессмертном подвиге. 5 мая 2011 года указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Анапе присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает,

строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамой, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта, мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение канал «Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» – это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной и бойцами, напрямую связь была.
1: Угу. Получается? Доверяют люди?
2: Ну, раз мы еще живы, то получается.
1: А вот это доверие, оно же выстраивалось не сразу, а поэтапно. Как это происходило? То есть вы находитесь здесь, в «Приграничье», вы все это понимаете, видите своими глазами, но люди, которые находятся там далеко, им же нужно как-то объяснить, донести, что происходит.
2: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут, и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. А это почему был 22-й год, еще лето. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала: ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и, в принципе, они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит, кто читатели, те ушли, как сборы начались.
1: Вот я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
2: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
1: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
3: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже потянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
1: Ты в школе учишься или закончила школу?
3: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
1: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, эта история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
3: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
1: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
3: да.
1: Или ты одна это делаешь?
3: Вдвоем.
1: Как у вас появилась эта идея?
3: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестала хватать времени. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
1: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
2: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа фахов помощи военнослужащим. Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружье, мы обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг друга, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
1: Что поете?
2: Ну, у нас только, наверное, милитари песни, гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить?
2: Ну, которые несколько раз уже проходят. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
2: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно.
1: Нет. Не было, Катюша, тебе?
3: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля». Там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической, Катюша?
3: Да.
1: Перепевали?
3: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню в «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
3: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
3: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
3: И есть песня группы Любе «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
3: Дай ему сил,
4: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию

0: о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. Спасибо

его честь гремят салюты до утра. Ура! Ура! Ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Алексей Стешенко, 40 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО, потому что по-другому не мог. Был ранен. Вернувшись, продолжил службу в тылу.
7: Можете рассказать о своем детстве, каким вы были сыном?
9: Ну, скорее всего, хулиганом таким, характерный такой был. Упертый, на своем всегда стоял.
7: Увлекались ли вы спортом?
9: Да, бокс.
7: Как и когда вы оказались на СВО?
9: В армии служил, в Чечне. После армии работал в строительной компании. Потом строительная компания развалилась, обанкротилась. Ушел работать на ЖБК, на завод. И когда началось СВО, в 22-м году, принял решение пойти, не остаться в стороне. Родители об этом не знали.
7: Когда мама узнала?
9: Когда получила ранение.
7: Сколько времени прошло с того момента, как вы ушли на СВО и получили ранение?
9: 3 месяца почти.
7: Эти 3 месяца у вас была связь с мамой?
9: Была, да. Я сказал, что я уехал в охрану в Москву. Ну, не всегда выходил на связь. Угу. Я сразу предупредил, что связь плохая в Московской области. Там. Потом, когда узнала, он сказал, я почему-то и догадывалась.
7: Как у вас случилось ранение? Что произошло?
9: Мы были в населенном пункте Сватово. Работал вражеский танк. От прилета нас двоих с товарищем с пулеметчиком ранило. Получили тяжелое ранение. Как говорится, жизнь перед глазами не пролетала. В голове было самому себе оказать быструю помощь. Сам себя перетянул, тем самым спасли жизнь. И эвакуационная группа была неподалеку. У нас сначала в Луганске, с Луганска на вертушке в Валуйке. С Валуйки уже сюда, в Белгород, привезли. Ну и здесь позвонил, сказал, что получил ранение. И на следующий день в Москву улетели.
7: Какие слова нужно подобрать маме, что вы ей тогда сказали?
9: Позвонил, сказал, сильно не переживай, все хорошо, получил ранение, жив, почти здоров.
7: Что помогло вам почувствовать веру в жизнь, силу для того, чтобы вернуться?
9: Ну, когда с тобой друзья, боевые товарищи, рядом плечом к плечу, это тоже колоссальная поддержка. Ты уверен в каждом бойце. Это и придавало уверенности.
7: После ранения что сейчас со здоровьем у вас?
9: Долгая реабилитация была, 2 года. Сейчас, слава богу, более-менее. Каждые полгода реабилитацию прохожу все равно. Но не работает, ну, справляемся.
7: Война оставляет большой след в душе. И немногие люди готовы еще раз это пережить. Как вы сделали такой серьезный шаг?
9: Скорее всего, это, ну, я ценю, как, наверное, в крови. Прадеда. Один танкист был, другой летчик, может,
7: вот
9: оттуда.
7: Говорят, что на войне нет неверующих в Бога. И когда мы спрашиваем бойцов, чем вам помочь, многие отвечают, что молитесь за нас. Верили ли вы в Бога?
9: Конечно, верил, потому что без веры никуда. Мы все верующие, как бы мы. Когда куда-то попадаем в сложные ситуации, мы кого вспоминаем? Бога и мать.
7: Был ли у вас какой-то оберег или частичка дома, которую вот вы привезли с собой?
9: Перед тем, как уходил, хорошая знакомая подарила монету на удачу. Ну, я ее с собой забрал, естественно.
7: Как вы считаете, эта монета принесла вам удачу?
9: Считаю, да. По крайней мере, сижу, разговариваю.
7: Если бы вам предложили вернуться на СВО, вы бы сделали это?
9: Вернулся, да? Конечно. Ну, из-за тяжелого ранения отказывают.
7: А чем вы сейчас занимаетесь?
9: После, как прошла реабилитация, сформировался отряд «Орлан». Не мог остаться в стороне, так как работа по мне ближе.
7: какие задачи боевые выполняете сейчас?
9: По уничтожению БПЛА.
7: Давайте вернемся в тот день, когда вас встретили дома. Как это было?
9: Целый стол был накрыт всякими вкусняшками. Там она очень хорошо готовит.
7: А самое любимое блюдо мамина какое?
9: Курица в духовке с картошкой.
7: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. И я не знаю, как часто вы говорите о своих чувствах, но предлагаю сейчас в нашем эфире сказать несколько слов вашей маме и всем матерям, которые ждут сыновей дома.
9: Мам, хочу тебе в первую очередь пожелать крепкого здоровья, никогда не унывать, терпения. Я тебя сильно люблю.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.

0: песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил

0: на тысячи лет несли их на небо костры. Во славу на тысячи лет несли их на небо костры.
1: Радио Z.
2: Звук отечества, что громок и понятен.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Зет.

Вновь о том, что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой.

0: проходит мир.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: счастье рвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже. Надеюсь, Боже.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть весь

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

нас не забудешь, и все-таки нашим осталось. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в нашем регионе будет пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд. А ты устал рубить песни?

унес кичливый лях, ты бил в набат и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Это

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Женщина моя, невозможная,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио Z. Звукотечество, что громок и

сетку большую поставлю, чтоб хватило всем. Чтоб смотреть, как пылает закат под запах костра.

Радио Z зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.